0: Аз тум ква ви?
1: Оце не то очан зот и учени цим не баба нам дя.
2: Стенано,
1: а? А цим фанур колу вам фанур летано на хусен ди. Тут дума и кил хусен. Десаян. Ци шо кусе. Ни корона. Ни корона цин нам була мис. Ки цим цим я рфата на хусен.
3: Се куса лун фя мяраба. Татун то на кусе. Fandraitana na fa nanisy sel ty feko toko saloha zay tamin'ity
2: asina biso sy ny
3: tany e sanetsy aza lavina le biso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity fa nyona fotsiny va tsy etsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
1: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizo vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vela toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: a fandono miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandonao fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsiny de mifandondona kely manao dona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.